Амгума тожинас шекадара Мемирчевних твитон калхмерцац дайцирадо